0: «Пчелка» на волне Тубоп Радио. Маленькие радости недели.
1: А мы продолжаем наш эфир с вами. И если кто-то сейчас слушает и думает, а что вообще за праздник-то такой? Я хочу сказать, что это абсолютно нормальная реакция. Поэтому давайте я вам спокойно объясню. Этот день действительно существует. Он международный и отмечается 21 мая по календарю. Просто этот не тот праздник, где соседи, знаете, с утра жарят шашлычки и выясняют, у кого же все-таки колонка громче. Здесь все гораздо спокойнее, но со своим смыслом и очень красивым. В разных странах этот день празднуют по-разному. Где-то устраивают такие яркие фестивали, музыка, танцы, такой, знаете, национальный ритм. И все это так перемешивается, что даже самый серьезный человек начинает улыбаться. А вот в других местах выбирают более спокойный формат. Выставки, встречи, показы фильмов, там разговоры о традициях. А где-то этот день превращается, знаете, в маленькое путешествие по миру, когда за пару часов можно услышать культуру, которая обычно разделяет тысячи километров. А вот в школах и культурных центрах разговаривают о корнях, о семейных историях, о том, что люди вообще передают из поколения в поколение. И это не какие-то там вам скучные лекции, это на самом деле живые рассказы, знаете, после которых понимаешь, у каждого народа есть свой характер, своя музыка, свое настроение, свои блюда национальные. Вот у нас здесь, в Австралии, все происходит естественно. Мы живем в стране, где культурное разнообразие – это не событие раз в год, обычная часть нашей жизни. Ты идешь так себе по улице и слышишь разные языки, видишь разные традиции, разный ритм. И все это, знаете, достаточно так спокойно живет рядом с нами, создавая ту самую атмосферу, когда мир кажется намного шире, намного теплее и по-настоящему добрым. Так что сегодня мы просто отмечаем то, что делает жизнь интереснее. И разные люди, и разные истории, и разные мелодии. Все это рядом в одном большом нашем доме под названием Австралия. А сейчас песня, которая звучит как теплое объятие. Стас Михайлов и Люся Чеботина. Обнимаю. Пусть она добавит вам света и хорошего настроения.

где материнская забота и отцовское слово. С детства воспитывали нас,

0: Пчелка на волне Тубоп Радио. Маленькие радости недели.
1: Ну что, идем дальше с вами. И мы уже поговорили о том, что культурное разнообразие – это действительно очень красиво. А теперь давайте честно, оно еще невероятно важно для нас с вами. Причем не где-то там в каких-то отчетах и документах, а прямо в нашей обычной жизни. Ведь мы постоянно делимся друг с другом чем-то таким ценным. Кто-то приносит свое, знаете, фирменное блюдо. Такое, что потом вся кухня пахнет детством. И ты уже записываешь быстренько так рецепт. Хотя обещала себе ничего сегодня не готовить. Кто-то рассказывает, как у них дома лечат простуду. И ты слушаешь и улыбаешься, и думаешь, ну ладно, попробую я этот ваш хитрый умный чай. Вдруг правда работает. А огород – это вообще отдельная вселенная. Одни соседи объясняют, как вырасти помидоры, чтобы они не сгорели под нашим австралийским солнцем. А другие делятся секретом, как спасти огурцы, если вдруг похолодало и постоянно льют дожди. А третий вас уверяет, что главное – разговаривать с растением. И ты уже стоишь вечером на своей грядке и шепчешь: «Ну давайте, родные, растите». Или вот еще советы, как выжить. Как выжить в жару – свои секреты, а в холод – другие. И в каждом народ привозит с собой свои маленькие секреты, свои привычки, свои, знаете, способы сделать жизнь легче. И ты слушаешь все это и понимаешь, вот оно, настоящее богатство. Не деньги, не вещи, а знания, которые люди несут с собой через жизнь и щедро так делятся с нами. Вот почему культурное разнообразие так важно для нас. Мы не просто живем рядом, мы учимся друг от друга. Мы становимся мудрее с вами, теплее, добрее. Мы, знаете, открываем новые вкусы, новые идеи, новые способы смотреть на этот мир. И это делает жизнь намного ярче, теплее и намного интереснее. Так что сегодня отличный повод вспомнить. Каждый человек рядом с нами – это целая история, целая культура, это целый мир на самом деле. Когда мы делимся этим друг с другом, мы становимся с вами намного богаче. И знаете, когда люди делятся теплом этим и этим опытом, советами, сердце действительно становится намного мягче, оно отвлекается на добро. И следующая песня как раз про это: «Сердце не камень». Пусть она согреет вас так же, как теплые слова, которые мы делимся каждый день.

0: Пчелка на волне Тубоп Радио. Маленькие радости недели.
1: А теперь давайте поговорим с вами о музыке, о той самой, которая лучше любых слов показывает, какие мы все разные, но в то же время, какие мы все удивительно с вами прекрасные, потому что у каждой страны свой голос, свой характер, свой ритм. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы почувствовать целую культуру. Вот, например, русская музыка. Она, я думаю, наверное, в первую очередь это про любовь, про большую и настоящую, иногда очень тихую, иногда достаточно бурную, но всегда искреннюю. И, конечно, про природу, про березки, про дождь, как он льется там по крыше, про ветер, который шепчет что-то свое. Русская мелодия – это когда два аккорда, и все, уже сердце вспоминает что-то родное. Французская музыка – это совсем другой характер. Там все красиво, нежно, будто мелодия идет, знаете, по Парижу в таком легком шарфике и с видом. Я просто прекрасна, и не благодарите меня за это. Даже если вы не понимаете ни одного слова французского, все равно ясно, что также про любовь. Потому что французы иначе просто не умеют. Что можно сказать про индийскую музыку? Это же фейерверк, это настоящий праздник, который никогда не заканчивается. Там ритм не спрашивает у вас разрешения, он просто берет вас за руку и водит танцевать. Каждая песня как маленький фильм, яркая, эмоциональная, там со всякими поворотами, танцами и обязательно счастливым финалом. И да, иногда кажется, что танцует даже стена от такой музыки. А теперь тем странам, чьи песни мы поставим сегодня. И в первую очередь это Колумбия. Колумбия, потому что это энергия, это солнце, движение, ритм, который идет прямо из сердца. Колумбская музыка – это, я хочу сказать, как хорошая чашечка крепкого кофе, которая бодрит, поднимает настроение и заставляет вас улыбаться. Даже если вы пообещали себе быть сегодня серьезными, это вам не поможет. А что можно сказать про Казахстан? Это же степь, это воздух, это свобода. Современные казахские артисты умеют соединять традиции и современный звук так, что получается музыка, которая не кричит, она дышит. Она такая спокойная, очень глубокая и мудрая. Такая, что слушаешь, и будто ветер степи прошелся по вашей душе. Азербайджан – это же наши восточные сказки. Мягкость. Все мелодии такие, что они очень теплые, обволакивающие и с красивыми переливами. Это музыка, которая будто обнимает тебя и говорит: «Не спеши, просто почувствуй, да?» И ты слушаешь и правда чувствуешь. Вот такая вот музыка. Вот так, друзья, разные страны, разные ритмы, разные характеры. Но музыка у всех одна, настоящая, живая. Она делает нас ближе, даже если мы с вами родились на разных концах света. Ну что? Поехали путешествовать с вами? Колумбия, Казахстан, Азербайджан. Три песни, три настроения и три культуры. Слушаем и наслаждаемся.

0: Пчелка на волне Тубоп Радио. Маленькие радости недели.
1: А мы продолжаем наше путешествие по миру и по нашим собственным маленьким радостям. И знаете, что самое удивительное в культурном разнообразии? То, что оно не только про страны, традиции и большие праздники, а то, что оно про самое интересное. Мы перенимаем друг от друга эти самые маленькие радости. Кто-то научил нас пить чай с мяты, а кто-то добавил специи туда, где они делают вкус ярче. А кто-то просто плеснул немного молока, чтобы напиток стал мягче и уютней. И вот так незаметно мы становимся богаче. Не в кошельке, а в душе. Потому что каждая новая привычка, каждая маленькая радость, которую мы приняли у других людей, делает нашу жизнь теплее и намного интереснее. И знаете, иногда достаточно одной песни, чтобы вспомнить, как много в мире красоты, как много в людях доброты, и как важно уметь радоваться по-своему, но вместе. И следующая композиция именно такая, теплая, светлая и с настоящим восточным настроением. Такая, что сразу переносит туда, где чай горячий, где люди улыбаются глазами и где музыка – это часть жизни. А сейчас звучит легендарная группа Яла и их душевная композиция «Чайхона». Песня, которая собирает людей вместе, как большой стол, как ароматный чай, как добрый разговор. Пусть она подарит вам уют и тепло. А чтобы сохранить эту атмосферу мягкости и света, мы продолжаем вечер еще одной теплой душевной композицией. Песня, которая звучит так, будто вечер становится чуть теплее, а чай чуть ароматней. Песня называется «Мелодия дождя». Пусть она подарит вам еще немного света и спокойствия. Ну и что, мои хорошие? Наш сегодняшний эфир подходит к концу. Пусть ваша неделя будет светлой, доброй и красивой. Пусть в доме будет мир, а в сердце тепло, а рядом люди, которых хочется, знаете, делиться этой самой радостью. И, конечно, мы всегда встречаемся с вами по вторникам на волне Тубоп 104.7 FM в нашей любимой программе «Пчелка». До следующего эфира. Берегите себя и друг друга.